0: Макаревега дома. Уступница со живопродај на poptheater.si.
1: То е Цици Ду.
2: Најлјупша ревија предшолских отрок. С годбицами и песницами, с правличними јунаки и севеда, с налепками. Нарочите Цици Ду здај и нујемите по постин дарило. У врцу, по телефону или на младинска книга Пикаси.
3: Збуди викинга у себи. У предвиденом складу за викинг еже 15 милионов евро. Викинг лото.
4: Следили нам босте на Фейсбуку, Инстаграму и на Рук Радио апликации.
5: Бодите дружавни с Рок Радием. Чисти рок.